0: Song, «Я не хочу идти домой». Можно ли остаться до последней песни? Это «Медуза» и Генри Камомайл. Прямо сейчас, ну а чего ж нельзя-то? Да и вообще, зачем спрашивать? Оставайтесь, пожалуйста, ребята. Но уже не в качестве исполнителей, да, в качестве слушателей. Больше хитов и больше музыки впереди. И нужно уделить время другим топ-артистам. Их впереди действительно много. Тут и один из лучших диджеев планеты, Келвин Харрис, с треком «My Way». Здесь и невероятная Дуа Липа с вещицей «Illusion». И обязательно дождемся новинку. Новинку, которая точно будет впоследствии ассоциироваться у тебя с летом 2026. Крутейший хит от Аве, «Meet Me in the Dark». Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

Summer 2026 насыщенным и незабываемым. По-моему, просто какой-то музыкальный восторг. Это Ave с новинкой Meet Me in the Dark. Только что в твоих динамиках. Ну, в отличие от трека, где поется «Встреть меня в темноте». Да, Тимур Бодров говорит тебе «Meet me in the morning light». «Встреть меня в утреннем свете». То есть в летнем У здесь на Европе Плюс. Как мы помним, бригада ушла в отпуск. А теперь на плечи Тимура ложится утреннее шоу и посильная задача по твоему легкому пробуждению. Игры, подарки, классные треки. Все это лови с 7 до 10 утра по Москве. Каждый будний день, начиная с сегодняшнего понедельника. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. BTS Swim уже через мгновение. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Через пару мгновений начнем слушать суперхиты в режиме нон-стоп здесь на Европе Плюс. Будет очень круто. Зовут меня Андрей Каясов, я тебе это обещаю. На подходе Хьюжель, Эмил Энджел и Ультра Нейт с новинкой «Moving to the Sun». Чуть ранее вспомним суперхит от Imagine Dragons «Bones». А еще не пропусти «Marshmallow» и «Portugal The Man» с темой «Phoenix». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. На миллионе Колумб Скотт, PH Электро и многие-многие другие. Будь рядом!

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

Вот под такую классную музыку мы проводим лето 2026. Здесь на Европе Плюс, Кюжель, ML Angel и Ultra Nate с новинкой Moving to the Sun. Я зафанатил от этой вещицы с первых секунд, добавил в свой личный плейлист и, признаться, наслаждаюсь этой историей не только на работе. Да, больше дав и больше музыки ждет нас, далее еще больше лета нам подарит Джонни Федук. Их коллаба так и называется «Лето». Послушаем совсем скоро, но прежде лови Ника & Винс с нетленкой «Am I Wrong», а также Тедди Свим со суперхитом «Мистер Новый Тролл» здесь, на радиостанции номер один в России.

You. Сразу на двух языках эти ребята спели в треке. Это Джонни и Федук «Лето». Прямо сейчас классная история получилась. Ностальгическая. Очень хорошо. Больше клуб и больше музыки ждет нас далее. За прогрессив хаус будут ответственны Тиесто и Брайана Грейс. Послушаем Beautiful Places. Совершенно другой хаус. Диско-хаус представит Another и 54 Ultra. Насладимся вещицей Talk to You. А еще не пропусти суперхит на стыке инди-рок и R&B. Здесь отметится Coldplay Beyond System и Him for the Weekend. Ну и, конечно, помни, что еще больше разнообразия в плане музыки ждет тебя на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Там 9 музпотоков совершенно друг на друга не похожих. Залетай в любой момент и заценивай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Следующие полчаса будут богаты на суперхиты, на топовых артистов и крутейшие коллаборации. Будь рядом, чтобы послушать все. С нами Tame Impala и Джейни с темой Dracula. Прежде здесь отметится диджей Годжо с новинкой Мичико. А еще не пропусти Дэйв и Тэм с суперхитом Rain Dance. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Ava Max, Nickelback, но это, как ты понимаешь, далеко не полный список. Продвигаемся.

0: Run from the sun like Dracula. Бегу от солнца, как Дракула. Это Impala и Дженни прямо сейчас. Ну что тут скажешь? Есть что-то невозможно притягательное в этом треке. Что-то невероятное, что-то по-настоящему прекрасное, от чего ты действительно кайфуешь. Да. Ну и, кстати, все эти эпитеты можно применить и к летнему У здесь на Европе Плюс, которая, кстати, стартует уже сегодня, в понедельник, меньше чем через 2 часа. С 7 до 10 по Москве Тимур Бодров будет будить всю нашу необъятную, будет дарить подарки и заряжать тебя на весь предстоящий день. Обязательно подключайся. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Ваня Дмитриенко, «Ртуть», сразу после Си и Кайли Минок, «Dance Alone», здесь на радиостанции номер 1 в России.
1: Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Номер 1. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Мисмо, hello, the sun is up, where are you? Привет, солнце поднялось, где же ты? Потерял кого-то, Мисмо, с утра пораньше. Ну, а вообще, конечно, шикарнейшая летняя вещица о мотивации, свободе, путешествиях и движении вперед. Да, мы тоже будем двигаться вперед. Нас ждут топ-артисты и главные мировые ритмы. Больше хитов и больше музыки впереди. Келвин Харрис и Джесси Сатисфай на подходе. Прежде вспомним проникновенную историю от Данкана Лоуренса, Аркейд, а вот еще раньше не пропусти Алекса Уоррена с суперхитом «Fever Dream» здесь на Европе+.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Заряжаем больше хитов и больше музыки на ближайшие полчаса здесь, на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Расскажу, кто будет радовать тебя крутейшими ритмами в режиме нон-стоп. На подходе Temper City с темой Self-Aware. Прежде вспомним суперхит от Billie Eilish «Birds of Feather». А еще не пропусти Али Фарбана и Рене Миллер с вещицей «Body Talk». Также в эти 30 минут только музыки появится Major Lazer, Bob Sinclair, Kaiser и многие другие. Ну и плюс ко всему, в новом часе встречай Тимура Бодрова.
2: Так звучит лето на Европе плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
2: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
1: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
2: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
1: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

Вот она песня, которая разорвала мировые чарты. Это Self-Aware от ансамбля Temper City. Temper City из Израиля. И вообще, по-моему, трек этот идеальный будильник. Никакого агрессивного баса и правильный темпо-ритм. Еще раз напомню, команда Temper City, трек Self-Aware. Ну и далее, давайте сменим пластинку. Будет диско All My Life от Purple Disco Machine и K-pop Swim от BTS.

0: если вы тоже не можете найти любимку на Земле и собираетесь на Луну за ней сгонять, то не забудьте утеплиться, потому что на Луне там ночью свежо, минус 170, а днем на Луне ничего себе жарковато, плюс 130. Так что одевайтесь потеплее, если что. У нас тут на Европлюс погода всегда комфортная и летняя, горячо от суперхитов. На очереди латино-хип-хоп «Понго».
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: круто, хип-хоп, Ever Since You Left Me, I Went Deaf на Европе Плюс. Ну, кстати, ребята, если хочется еще больше рэп-музыки или песен на русском языке, или сегодня, в понедельник, душа и тело просит праздника, то заходите на сайт наш europaplus.ru. Значит, там музыка под любое настроение, там 9 стримингов, 9 онлайн-каналов на все случаи жизни. И что самое главное, что самое приятное, слушать все это можно бесплатно, без ограничений. europaplus.ru.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У
4: ушла в отпуск.
3: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10.
6: Делай громче главные хиты лета.
5: Выигрывай крутые гаджеты.
6: Зарабатывай денежные призы.
4: Летнее У на Европе Плюс.
3: Лето звучит классно.

0: такой вот ненасытный парень. Джон Ньюман. Хочется любви ему еще и еще. Love me again. Ну и стоит признать, отметить у нас то же самое, в общем-то, но только с хитами. Далее, час новый, а там не только еще больше хитов, еще больше музыки. Там также летнее у.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 7.00.
1: Европа Плюс.
0: Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Президент России прокомментировал ситуацию с бензином. Наши спортсмены выиграли медальный зачет на чемпионате Европы. И новый рекорд установил Майкл Джексон. Далее подробности. Президент России поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка. Граждане, бизнес, предприятия, социально значимые организации, по словам Владимира Путина, должны быть обеспечены топливом стабильно и бесперебойно. Глава государства признал, что в России сохраняются очереди на заправках, а нужные марки не всегда есть в наличии. Президент особо подчеркнул, что в июле производство основных видов топлива в России должно превысить показатели июня. Правительство также создало оперативный штаб, который отслеживает ситуацию с топливом внутри страны. Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в период отпусков. По словам экспертов в области безопасности, в летние месяцы особенно распространены схемы с продажей билетов и бронированием жилья. Мошенники массово рассылают сообщения по СМС и электронной почте, маскируясь под авиакомпании РЖД. Граждан либо завлекают покупкой билетов по заниженной цене, либо запугивают срочной необходимостью подтвердить бронирование, присылая при этом ссылки на поддельные сайты. Для защиты от мошенников специалисты рекомендуют бронировать жилье и покупать билеты только на проверенных площадках. Сборная России выиграла медальный зачет на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду. ТАСС сообщает о том, что наши спортсмены смогли получить 9 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали. Второе место с большим отрывом заняла Германия. На третьей строчке расположились спортсмены с Украины. К первенству допускались спортсмены не старше 15 и 18 лет. Напомню, на соревнованиях в Будапеште российские спортсмены выступали под флагом Российской Федерации и в сопровождении национального гимна. Фильм о Майкле Джексоне стал самой кассовой биографической лентой в истории. Картина под названием «Майкл», которая вышла при поддержке Европы Плюс, собрала в мировом прокате уже 977 миллионов долларов. Таким образом, Майкл обогнал фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, который в свое время смог заработать 975 миллионов. Зрители и критики отметили блестяще сыгранную главную роль, на которую пригласили племянника Майкла Джексона. Напомню, на счету короля поп-музыки 15 премий Грэмми и сотни других наград, а его записи разошлись тиражом, превышающим миллиард копий. В завершении выпуска официальные курсы валют. Доллар подрос 77 рублей 6 копеек, евро тоже прибавил 87 рублей 40 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летнее У и Тимур Бодров. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».
1: Так вот, ребята, каждое утро не забывайте, значит, вашу чашку кофе или чая добавлять улыбку. Ну, а мы добавляем летнее «У». Да, лето в разгаре. Спасибо, спасибо. Лето в разгаре, а значит, мы снова вместе в летнем «У», и здесь я, ваш летний Тимур Бодров. Как всегда, план у нас грандиозный, подарки классные. Что есть для вас, значит, загибайте пальцы. Колонка беспроводная, велосипед и отличная денежная сумма для тебя этим утром. Какая конкретно сумма, чуть позже расскажу. А пока в Москве 7:04, всем летнее «У».

0: Кто рано встает,
1: тот сонный, очень сонный.
0: В летнем УМ на Европе Плюс.
1: Ну, сами понимаете, выходные бурные, режим новый. Вот, просыпалось мне сегодня тяжело, очень. Вот, но ничего, мы взбодримся. Вот, а сейчас информация, которая точно взбодрит вас, ребята и девчата. Значит, такая информация. 2520 рублей. 2520 рублей, именно эта сумма ждет вас сегодня в игре на повышение. Услышал эту сумму в хранилище нашем. Срочно заканчивай поход за деньгами. 2520 рублей и удачи. До встречи в игре на повышение после 9:00.

0: Baby Doll в летнему. Baby Doll, это, кстати, могло быть посвящение Ариане Гранде. У девушки так лейбл называется. Вот она его недавно открыла. Baby Doll. Вот. Могло бы быть посвящением, потому что песня эта появилась задолго до того, как Ариана свой лейбл открыла. Доминик Файк только что на Европе Плюс. А далее в компании нашей классные девушки ждем Селену Гомес и Чапел Роун.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама. Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанк от 430 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Мобильное приложение Европа Плюс.
6: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.
7: 12+.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Все так, гороскоп сегодня понедельник, 29 июня. Овны, за рабочими буднями не стоит забывать о маленьких радостях жизни. Тельцы, чтобы добиться желаемых результатов, вам придется немного схитрить. Близнецы, события будут разворачиваться с такой скоростью, что уследить за ними будет нереально. Раки, если вам предстоит поездка, то будьте готовы к забавным совпадениям. Львы, этот день будет особенно плодотворным. Девы, не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней. Весы, помните, что на невозможное просто требуется чуть больше времени. Скорпионы, ваша интуиция ждет удобного момента, чтобы вас не подвести. Стрельцы, предстоит сделать выбор между нужным и желаемым. Козероги, вам поступит заманчивое предложение от коллег. Водолей, пора испытать свое счастье в новом проекте или отношениях. Рыбы, иногда правила нужны, чтобы их нарушать, но в рамках всех возможных кодексов.

0: Идеальный летний саундтрек на Европе Плюс. Только что свежий подгон от Ужеля. Трек Moving to the Sun. Ужель, Ultra, Nate и Email Angel были в эфире. Ну и мы тоже не намерены на месте стоять. Скоро отправимся в путешествие в игре «Кто куда». Если ты хочешь сгонять вместе с нами и получить на память об этом путешествии колонку беспроводную, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Дорогой, ужин готов.
4: Как и наш новый дом.
3: С просторной кухней.
4: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
3: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
4: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ СК МПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
5: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
6: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
7: Мобильное приложение «Европа Плюс».
8: Здесь больше хитов, больше музыки.
6: Никогда.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Так, кто куда? Мы в Нижний Новгород сейчас отправимся, потому что нам Миша дозвонился из Нижнего. Миш, привет, доброе утро.
2: Всем привет.
1: Приветики. Вообще, Нижний Новгород — любимое место россиян для путешествий. Ну, давай так, вот ты, Миша, если вот к тебе обращаться как к знатоку города, вот куда нужно в Нижнем сходить, пусть это будет какое-нибудь такое, знаешь, неочевидное место, достопримечательность, возможно, не самое туристическое, но классное. Что бы ты посоветовал?
2: Ну, можно сходить покушать шаурму на Средном.
1: Шаурма на Средном. Ты на проценте, да, у этих ребят? Так и скажи, признайся.
2: Нет.
1: Ладно, я записал. Значит, шаурма на Средном в Нижнем. А сейчас мы с тобой, Миша, отправимся в путешествие по городам мира. Через мгновение озвучу факт об одной достопримечательности. Вопрос задам, будут два варианта ответа. Если отвечаешь правильно, получаешь беспроводную колонку. Отвечаешь мимо, получаешь термокружку. Короче, игра беспроигрышная, ты победил в любом случае. Ну, а теперь вопрос. Значит, кто куда? Мы сегодня на живописном и богатом историей острове Санторини. Значит, нынешнее название остров получил в начале 13 века в честь святой Ирины, то есть Санта-Ирини. Вот, но тебе, Миша, нужно сказать, как звучало древнее название острова Санторини. Вот два варианта ответа. Это Тира или Палеокамени? Миша, Михаил.
2: Так.
1: Тира или Палеокамени?
2: Первый вариант.
1: Первый вариант, и это абсолютно верно! Именно так звучало древнее название острова Санторини, и это значит, что только что ты выиграл беспроводную колонку, с которой будешь слушать хиты Европа Плюс. Спасибо тебе, поздравляю тебя. Все, классного тебе утра. Просыпайся, успешных дел сегодня в понедельник. Ребята, мы продолжаем хит-марафон, далее в летнем у Демиана Давид и Next Summer.

0: парни из Милана и запечатлели ребята и в названии своем, и в эмблеме «Медузу Горгону». Вот не случайно, кстати, вы помните, да, у какого бренда итальянского, миланского тоже «Медуза» на логотипе? Так, далее тему всего модного продолжим. Модный поп скоро от Артика Асти.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
12: В прятки интереснее втроем.
13: А для футбола нужно хотя бы четверо.
14: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
15: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
16: Без комиссии.
17: Что-что?
16: Эквайринг без комиссии.
17: Что?
16: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
17: Что?
16: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
18: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
19: europaplus.ru.
20: 9 музыкальных потоков. Бесплатно и без ограничений.
21: Так звучит лето на Европе Плюс. She got a vibe.

0: Peas и мега-хит Pump It. Pump It. Yeah. Ну и также давайте мы энергично летим во второй час летнего.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столице 8:00.
1: Европа Плюс.
0: Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Иностранные стройматериалы заменят российскими. Уникальный музей в Калининграде признан особо ценным объектом культурного наследия. И клубничную луну можно будет увидеть предстоящей ночью. Далее подробности. Высокого гостя принимают в Поднебесной. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой КНР Си Цзиньпинем. Переговоры двух лидеров прошли в государственной резиденции китайского лидера Дзяо Юйтай. Теперь главы государств продолжат общение за традиционным семейным обедом. Это формат, который выходит далеко за рамки дипломатического протокола и является знаком особого личного доверия между президентом Беларуси и председателем КНР. Ранее Си Цзиньпинь заявил о том, что китайско-белорусские отношения переживают исторический пик. Иностранные стройматериалы заменят российскими. Известия пишут о том, что правительство рассматривает возможность введения национального режима, в рамках которого откажутся от госзакупок иностранных стройматериалов. В Кабмине захотели отказаться от покупки госучреждениями, госкорпорациями и госкомпаниями гранитной, стекольной и керамической продукции из недружественных стран. Вместо этого преимущества будут отдавать товарам российского производства и продукции из других стран ЕАЭС. Интересно, что по данным Минпромторга, в конце прошлого года импорт на рынке стройматериалов занимал не более 4%. В основном это товары премиального сегмента. Музей Мирового океана в Калининграде признан особо ценным объектом культурного наследия России. Соответствующий указ, размещенный на портале опубликования правовых актов, подписал президент России Владимир Путин. Это первый в стране комплексный морской музей. В нем есть композиции, которые посвящены истории исследований и природе океана, а также геологии и гидрологии. Помимо этого, в музее находится маринистическая библиотека и действующая экологическая станция, а также создана единственная в стране набережная исторического флота. Клубничную луну можно будет увидеть предстоящей ночью. Синоптики рассказали о том, что это июньское полнолуние, максимальная фаза которого наступит в 2 часа 56 минут по Москве. Несмотря на название, луна не станет похожа на клубнику и не обязательно окрасится в розовый цвет. Клубничная луна – не астрономический термин, а народное название июньского полнолуния. Но визуально это полнолуние может все-таки выглядеть особенно эффектно. Вскоре после восхода луна будет находиться низко над горизонтом, и ее свет пройдет через более плотные слои атмосферы. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 77 рублей 6 копеек. Евро тоже прибавил 87 рублей 40 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летнее У и Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки.
1: Летнее У на Европе Плюс.
0: Так, что мы имеем сегодня? Понедельник, 29 июня. И если что, сегодня отмечается праздник объятий, праздник обнимашек. Вот, короче, твой легальный способ вторжения в личное пространство чужое без вызова полиции. Но все-таки, конечно, обнимать нужно по взаимному согласию, и делать это необходимо, говорят, ровно 20 секунд. Или как минимум 20 секунд, потому что именно за это время выделяется гормон доверия – окситоцин. Я, Тимур Бодров, вас обнимаю, улыбаюсь и зову вас во второй час летнего У.

0: кто рано встает,
1: тот занимает козырное место на парковке.
0: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: Если, конечно, успел заправиться заранее. Так, ребята, мы с вами во втором часе летнего У, и вот по какой причине стоит задержаться в зоне слышимости Европлюс. Не только потому, что далее здесь Айсгергерт и Зиверт, а еще и потому, что в этом часе ждет тебя игра «Победный бросок», а в качестве суперприза новый велосипед. Велосипед. Подробности позже. В Москве 8:10. Всем летнего.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Знали бы вы, как люблю я эту песню. Буквально обожаю ее. Это Talk to You от дуэта Another. В этом треке все, как мы любим. Диско-хаус, фанковые гитарки и ритм, который буквально плавит любые заботы в понедельник. Talk to You. Еще раз напомню, как песня называется. Talk to You. Это Another и 54 Ultra. Ну и давайте с лучшими из лучших продолжим. Скоро в нашей компании недавний лидер Еврохит ТОП 40 Алекс Уоррен. Его Fever Dream.
1: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: 15А и деревня Белавина 20А.
1: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
2: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
1: Мобильное приложение Европа Плюс.
3: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
1: Слушай лучшее.
3: 12+.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Black Heaven в летнем У и посвящение группе Кино. Слышите цитату? Сэмпл из песни группы Кино «Скоро кончится лето». Так, что у нас тут есть про лето, а конкретно про день сегодняшний?
1: Гороскоп. В летнем У.
0: Информации от звезд. Значит, сегодня, 29 июня, овны, за рабочими буднями не стоит забывать о маленьких радостях жизни. Тельцы, чтобы добиться желаемых результатов, вам придется немного схитрить. Близнецы, события будут разворачиваться с такой скоростью, что уследить за ними нереально. Раки, если вам предстоит поездка, то будьте готовы к забавным совпадениям. Львы, этот день будет особенно плодотворным. Девы, не можете изменить ситуацию? Измените свои отношение к ней. Весы, помните, что на невозможное просто требуется чуть больше времени. Скорпионы, ваша интуиция ждет удобного момента, чтобы вас не подвести. Стрельцы, предстоит сделать выбор между нужным и желаемым. Козероги, вам поступит заманчивое предложение от коллег. Водолеи, пора испытать свое счастье в новом проекте или отношениях. И рыбы, иногда правила нужны, чтобы их нарушать, но в рамках всевозможных кодексов.

0: трек «Феникс» от Marshmallow, Portugal The Man в летнему. А впереди, ребята, игра «Победный бросок». Твой шанс выиграть идеальный летний подарок, потому что дарить я буду велосипед. Значит, как тебе велосипед достанется, позже расскажу подробнее. А пока постарайся дозвониться. 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 963 723 2008.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
4: Клин станционная 10.
5: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Дорогой, ужин готов.
7: Как и наш новый дом.
6: С просторной кухней.
7: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
6: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
7: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ СК МПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
8: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
9: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
1: Да, раз, два, три, бросок, победа. Вот, давайте сыграем, устроим тот самый победный бросок. Но прежде, ребята, сообщение важное. Сделать тот самый победный шаг. Бросить курить помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте». Там, кстати, что прикольно, проходит сейчас челлендж интересный. Вот, победитель этого челленджа отправится на курить. Острова. Вот. А мы в эфире приветствуем Андрюху из Санкт-Петербурга. Андрей, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Значит, в случае, если все хорошо сложится, я подарю тебе велосипед. И из этого мой вопрос. Андрей, насколько ты уверенный велосипедист по шкале, не знаю, от 0 до 10, например?
2: На все 10 баллов.
1: На все 10 баллов. На 7... Есть даже, поди, у тебя еще и велик, собственно, да?
2: Собственный велик есть.
1: Значит, еще один? Или кому-то там пригодится из домочадцев? Ну-ка.
2: Пригодится из домочадцев. У сына нет велосипеда. Давно он его хочет, но как-то...
1: Отлично. Кажется, отлично. Значит, тебе придется постараться. Андрей, чтобы выиграть велик, нужно сейчас вместе с героем нашей истории сделать победный бросок против курения. Твоя задача – попасть в правильный ответ на вопрос. Будь готов, погнали. Значит, вот история, а потом будет вопрос. История такая. Катя крепко дружила с вейпом 3 года. Однажды она с друзьями отправилась в поход в горы. На третий день после отдыха у речки вейп вдруг исчез. Значит, все обыскала, нигде не нашла. Друзья кругом спортсмены, магазины далеко, так что пришлось Кате отдыхать и выдыхать без него. Что самое главное и приятное, поход Катя выдержала и поняла. Без этой вредной привычки даже легче. Так она стала свободнее и поделилась этой историей в сообществе «Давай бросать». А тебе, Андрюха, нужно сказать, как ты думаешь, куда делся вейп? Во вариант ответа, значит, его унесла птица или он утонул в реке? Андрей?
2: Я думаю, что птица унесла.
1: Птица унесла. И это абсолютно верно! Вы посмотрите! Поздравляю тебя, Андрей! Ты, как и героиня истории Катерина, совершил победный бросок. И я дарю тебе и сыну твоему навехонький велосипед. Ура!
2: Супер!
1: Как сына зовут? Привет передадим.
2: Мирон.
1: Мирон, Мирону привет. Ребята, классно вам лето, катайте на велосипеде и слушайте Европу Плюс.
0: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.

0: идеально для понедельника. Это Let Me Be, трек, который задает нашему утру такой плавный, слегка ленивый, но уверенный темп. Let Me Be от The Second Voice. Окей, 8.48, точное московское. Далее предлагаю немного ускориться. Будет годный хип-хоп Old School Can't Hold Us от Маклмора и Райана Луиса.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
4: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
5: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Генератор безудержной эйфории. Маклмор Рай Льюис поднимает нашу мотивацию. Вот, сносить любые преграды. Вот и мы летим, не видя преград, в новый третий час летнего утра.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице 9:00. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Много новых законов вступает в силу в России. Синоптики рассказали, когда ждать возвращения летней жары. И Европа Плюс собрала 50 тысяч человек на выпускном. Далее подробности. Много новых законов вступит в силу в России уже послезавтра. Они касаются усиления контроля за мигрантами, а также борьбы с мошенниками. В частности, с 1 июля в 12 раз вырастет пошлина при оформлении российского гражданства с 4200 рублей до 50 тысяч рублей. В 8 раз увеличивается сбор при оформлении разрешения на временное проживание с 1920 до 15 тысяч рублей. Также в 5 раз больше мигрантам придется платить при оформлении вида на жительство. А для противодействия мошенничеству в стране приняли еще 2 новых закона. Теперь банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать данные из всех квалифицированных бюро кредитных историй, а родителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам детей. Импортозамещение в России идет полным ходом. Аэропорт Внуково полностью перешел на отечественную систему управления багажом. Газета «Ведомости» пишет о том, что теперь вместо западного ПО в программном комплексе системы используются решения российской компании «Рексофт». Представители компании аэропорта уточнили, что полный переход на отечественную систему занял около 2 лет. Стороны не раскрывают стоимость проекта, однако эксперты газеты предположили, что цена только замены программного обеспечения может составить от 100 до 250 миллионов рублей. Ранее на российскую систему управления багажом перешел также аэропорт Шереметьево. Когда в Москву вернется 30-градусная жара? Ответ на этот вопрос нашли синоптики. По их словам, потепление начнется уже завтра. В столице и области столбики термометров могут подняться до отметки в плюс 28 градусов, а уже 2 июля в Москве и Подмосковье ожидается плюс 30 градусов в тени. Это значит, что на открытом солнце будет еще жарче. В ночное время столбики термометров будут находиться в коридоре от плюс 14 до плюс 18 градусов. Главный московский выпускной состоялся на ВДНХ. Масштабное событие прошло при поддержке Европы Плюс. Для гостей была организована насыщенная программа, экскурсии, игры, спортивные, творческие, танцевальные и музыкальные мероприятия. Европа Плюс традиционно устроила большое шоу в рамках праздника. На сцене радиостанции до самого утра выступали 11 диджеев с эксклюзивными сетами, а ведущий Андрей Каясов разыгрывал призы радиостанции. Всего участниками выпускного на ВДНХ стали 50 тысяч человек. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 77 рублей 6 копеек. Евро тоже прибавил 87 рублей 40 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летнее У и Тимур Бодров. Всем отличного дня.
1: Летнее У на Европе Плюс.
0: Итак, сегодня у нас не только, кстати, праздник объятий. Также 29 июня отмечается День черешни. Международный день рыбака и Международный день грязи. Наверное, праздник тех, у кого отключили горячую воду. Ну и у нас на Европлюс всегда праздник музыки и подарков. В этом третьем часе летнего У не упусти возможность пополнить бюджет свой. Будет игра на повышение. Прямо сейчас диско-тема Galaxy от Kungs в Москве. 9:04. Я Тимур Бодров. Всем летнее У.
3: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

25 июня, сегодняшний день исторический, не только потому, что вернулась летняя У, также сегодня вечером случится камбэк летнего вайба. Да, то самое шоу, что помогает вам поймать курортное настроение после рабочего дня. И для этого всегда важен правильный саундтрек. Сейчас у нас демо-версия летнего вайба. Поставлю вам трек от норвежского трио The Bausa. Вот, трек называется «Lose Myself». Слушайте и представляйте, когда вы сегодня вечером закроете все чаты рабочие, оставите заботы позади и насладитесь летом вместе с Европой+.

какой-то невероятный коктейль из поп-музыки, фанка, джаза и скандинавского хаоса. Это «Lose Myself» от норвежской команды «The Bausa». Вы помните, ребята, еще больше летней классной музыки сегодня вечером в летнем вайбе. Летний вайб начнется в 19:00 по Москве.

0: слышите, Федука заела. Пытается нам что-то сообщить, спеть, но я не могу понять, что это. Что-то нечленораздельное. Ну и ладно, наверное, парень просто хорошо провел выходные. Песня «Лето» только что, это коллаба Джонни и Федука. Ну и далее идеальный еще один летний трек, летняя история. Это «Ама ми пиачи» от Альфы и Ману Чао.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинград. Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
3: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
4: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
3: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
4: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
3: Магазин мебели «Д1».
5: Дверной вопрос – не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка «Ашан».

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
2: Мобильное приложение «Европа Плюс».
3: Здесь больше хитов, больше музыки,
4: никаких ограничений и полностью бесплатно.
2: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
4: Узнавай, какие треки играют в эфире.
5: И слушай подкасты любимых шоу в любое время,
4: в любом месте.
2: Мобильное приложение «Европа Плюс».
1: 12+.
4: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

0: гороскоп. Летним У.
1: Ну и в последний раз расскажу, что звезды пообещали на сегодня. Сегодня у нас понедельник и 29 июня. Овны, за рабочими буднями не стоит забывать о маленьких радостях жизни. Тельцы, чтобы добиться желаемых результатов, вам придется немного схитрить. Близнецы, события будут разворачиваться с такой скоростью, что уследить за ними нереально. Раки, если вам предстоит поездка, то будьте готовы к забавным совпадениям. Львы, этот день будет особенно плодотворным. Девы, не можете изменить ситуацию, изменить свое отношение к ней. Весы, помните, что на невозможное просто требуется чуть больше времени. Скорпионы, ваша интуиция ждет удобного момента, чтобы вас не подвести. Стрельцы, предстоит сделать выбор между нужным и желаемым. Козероги, вам поступит заманчивое предложение от коллег. Водолеи, пора испытать свое счастье в новом проекте или отношениях. И рыбы, иногда правила нужны, чтобы их нарушать, но в рамках всех возможных кодексов.

0: ребята, израильская рок-группа Temper City. Песня их, отвечавшая Self-Aware, штурмует чарты. Вот, пожелаем ребятам и до Еврохит Топ 40 добраться. На всякий случай еще раз напомню, песня называется Self-Aware, ансамбль Temper City. Так, а вам я желаю добраться до нашего денежного хранилища. Вот такой вот гениальный переход. У нас скоро тут игра на повышение, а там заветная сумма и бонус. 10 тысяч рублей от Озон Банка. Все, что нужно сделать прямо сейчас, дозвониться 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
3: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Мобильное приложение «Европа Плюс».
5: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
4: Слушай лучшее.
5: 12+.

0: игра на повышение. В летнем пуле на Европе плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Нина!
3: Алло!
2: Алло, доброе утро, Нина! Значит, ребята, знакомьтесь, это Нина из Красноярска. Нина, ну давай, как твое утро стартовало? Потому что в Красноярске это уже время к обеду, да? Плюс 4 часа с Москвой разница. Как там в будущем?
3: Да,
2: что у вас там происходит? Все хорошо? Прекрасно ли стартовала новая трудовая неделя?
3: Хорошо, дождичек прошел, хорошенький, освежающий. Я зарядочку сделала легенькую.
2: Ну, молодец. И слушаешь Европлюс вот прямо с самого раннего утра, да, я правильно понимаю?
3: Да, мне очень нравится. Зря, что я велосипед не стала звонить. Могла бы велосипед, мне тоже такой же был вариант.
2: Супер. Значит, давай, Нина, сейчас для тебя игра на повышение. Вот, приготовленная сумма есть, имеется. Но и бонус 10 тысяч рублей. От Озонбанка. Значит, ты будешь в денежном хранилище нашем открывать ячейки, но нужно вовремя остановиться, Нина. Потому что если ты услышишь сигнал «Стоп, игра», это значит все деньги сгорели. Готова?
3: Готова, да.
2: Погнали. Итак, на все про все одна минута. Открываем сразу же первую ячейку. Чего время тянуть?
0: 970 рублей.
2: 970 рублей. Берем, движемся далее.
3: Далее, дальше.
2: Следующая ячейка.
0: 1050 рублей.
2: 1050 рублей.
3: Да.
2: Идем дальше, забираем.
3: Дальше,
2: ладно.
0: 2020 дальше. Рублей.
2: Еще сумма не прозвучала, ты уже говоришь дальше. Нина, 2020 рублей. А, погоди. Погоди, смотри, что ты... У нас два радиоведущих. Погоди, смотри.
4: Бонус от Озонбанка.
2: Бонус от Озонбанка, это значит твой выигрыш уже 12 020 рублей. Идем дальше или забираем деньги?
3: Нет, все, стоп.
2: Стоп? То есть, а если время есть? Ну нет, ну все, уже времени нет. Итак... Нина из Красноярска только что выиграла не только сумму, приготовленную 2020 рублей, но еще и бонус от Озонбанка. Десяточка в общей сложности 12 020 рублей. Нина, скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя желание узнать, что было в следующей ячейке?
3: А, 500 тысяч должно быть.
2: Да, от волнения забыл.
0: 2520.
2: 2520 рублей ты могла еще выиграть, но ничего страшного. Да, разница небольшая, так что 12 020 рублей твой выигрыш, Нина, поздравляю тебя, Красноярску привет. Ну и да, ребята, чтобы стать королем игры на повышение, помните, важно не пропустить подсказку. Она в нашем эфире в 7 с копейками по Москве. Удачи и до встречи в летнему завтра.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем пуле на Европе плюс.

0: Satan Like Dracula. Бегут от солнца Тейм Импала и Дженни. Ну, тоже мне, конечно, проблема. Мы тут с солнцем встретиться не можем. Но ничего, на этой неделе жаришка будет, лето, жара, все вернется.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
12: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
11: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
13: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
14: Зачисляй, храни, трать.
15: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
16: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

усиленной квалифицированной электронной подписи. Все это нужно будет оформить заранее. А еще с 1 июля ужесточаются меры по контролю за мигрантами. Также начнут работать два новых закона, которые позволят банкам эффективнее бороться с мошенниками. Запчасти для иномарок прибавили в цене. Известия пишут о том, что ценник вырос сразу на 15 или 20%. Это рост цен, который зафиксирован с 1 января. Некоторые запчасти прибавили в цене 9%, некоторые подорожали сразу на 20%. Это в основном сложные узлы, электроника и кузовные элементы. Напомню, рост цен начался еще в 2022 году, когда с российского рынка ушли все западные автогиганты. Сейчас запчасти для их машин завозятся по параллельному импорту. Логистика с тех пор претерпела существенные изменения. Яндекс.Почта принимает поздравления. Сегодня российскому сервису электронной почты исполняется 25 лет. Получается, что Яндекс.Почта начала работать еще до появления первых смартфонов и изначально была представлена только браузерной версией для компьютеров. Со временем электропочта Яндекса обзавелась собственным приложением для всех мобильных платформ. А с 2024 года Яндекс.Почта одной из первых внедрила технологию искусственного интеллекта. Она помогает пользователю получить быстрый доступ к самым важным письмам с главного экрана. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, теперь он стоит 77 рублей 6 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 87 рублей и 40 копеек. С новостями пока все. С вами остается Макс Филин. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

секретный пароль этого лета. Он простой, вы справитесь. Там всего два слова. Европа плюс. Просто включай сам или скажи умной колонке. Включи Европу плюс и уже будет хорошо. Даже в понедельник с классной музыкой, с горячими летними хитами оно всегда круче. Ну и, конечно, с нашим утренним шоу. Сегодня Тимур Бодров открыл вселенную под названием «Летнее У». Пока бригада У в отпуске. И хотя они закрыли сейф, но денежки все равно звенят. Я это сам сегодня утром слышал. Можно выиграть деньги в «Летнем У». Можно выиграть

0: Дальше здесь я, Макс Филин, и через пару минут с нами мистер Know It All, Teddy Swims.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: понедельника на Европе Плюс. Кажется, уже хорошая компания. Привет, трудоголики! Привет тем, кто сегодня уже на работе или пока только добирается до нее. Работа — это, конечно, прекрасно, но всем желаю этим летом 2026 вспомнить и другое слово заветное, да, как его там, ну, это, на О. Отпуск, кажется, да? Все правильно. Короче, отдыхать тоже нужно, поэтому запланируйте отпуск и меня с собой возьмите, в смысле нас возьмите, Европа Плюс. Будем вам ставить самую классную летнюю музыку, где бы вы ни были, просто включайте онлайн и наслаждайтесь. Впереди трек, который вполне может стать саундтреком вашего отпуска и летних вечеров. Это новинка от Ави, Meet Me in the Dark, а еще впереди Эбин и Тиесто, Бриэнна Грейс, Beautiful Places.
1: Реклама. Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
6: Клин, станционная 10.
7: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
8: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
9: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
10: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
11: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
9: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
10: Так звучит лето на Европе+.

0: Да, люди, конечно, высаживались уже на Луне. Было дело раз 6, кажется. Но ветер настолько поменял направление, что вместе с группой «Майя Мишель» мы оказались на Малиновой Луне. Смею предположить, что и там весьма прохладно, или, может быть, напротив, жарко. Но станет Ткачук и саксофоном, нам будет везде хорошо. Это правда. Отказываться от таких путешествий не будем. Так что ставь лайк, если хотел бы оказаться на Малиновой Луне. Лайк нужно поставить и на сайте europaplus.ru, чтобы «Майя Мишель» добралась до первой строчки нашего чарта фирменного Еврохит ТОП-40. Когда узнаем итоги, в ближайшую пятницу придет он, Алекс Манойлов, подсчитает все и расскажет, кто они 40 главных хитов этой недели. Пока же продолжим понедельник с горячими хитами. Впереди Ваня Дмитриенко, и через пару минут здесь Ларин, One in Science.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Айка в треке Baby Doll. Уже скоро, чуть раньше, Disturbed Serial, The Sound of Silence и Alex Warren. Впереди забавная история Fever Dream. Встречаем уже через пару минут. Всем хиты и всем лето вместе с Европой Плюс.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, пришло время включить лето и поймать горячие летние хиты здесь на Европе плюс. И он будет здесь, диджей Годжа Нич.

0: легендарный дуэт, это Элтон Джон и Бритни Спирс. Hold me closer. Через пару минут тоже летняя тема. Это пицца и доус. Ночи напролет. А еще в эти полчаса здесь Fastboy, Mona и Imagine Dragons.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: europaplus.ru
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: радио номер один в России.
1: Всем привет, салют номер один, столица

0: конечно, добавить их еще больше сегодня вечером в летнем вайбе на Европе Плюс. В 20 часов по Москве самая летняя музыка этой планеты будет звучать здесь. Горячие новинки, любимые хиты. И так каждый будний день. Летний вайб — это ваш пароль к этому лету. Кстати, впереди команда BTS. Через пару минут будем делать swim-swim. Тоже летом такой важный навык. Надо попрактиковаться. Надеюсь, в день поплавайте хорошенько. И, конечно, ждем Tokyo Hotel, California Nights впереди.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Клин станционная 10.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
6: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
8: Будь ВКонтакте с «Европой Плюс».
9: «Европа Плюс» – лучшие мировые хиты.

0: Metal на Европе Плюс. В этом году ребята отмечают 25 лет вместе. Вместе как группа, в жизни ребята еще дольше вместе. Братья все-таки. Короче, давно друг друга знают. Мы тоже знаем, любим, фаны по-прежнему фанатеют. А братья Каулицы со своей командой пишут музыку. И все так же актуально звучащую, как и 25 лет назад. Здесь классная новинка California Nights. Кстати, в качестве подарка можно поздравить этих ребят, проголосовать за них на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП 40. И, конечно, go слушать классную музыку дальше. Впереди музыкант Bruno Mars, I Just Might, еще будет Шон Пол и Dua Lipa, и яркая тема этого лета Mismo. Hello, the sun is up, where are you?
1: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
2: В мебельном магазине D1 в Клину.
1: Мебельный магазин D1. Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
2: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
1: Магазин мебели D1.
3: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат». Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4. Любишь Еврохит ТОП-40?
3: Заходи на europaplus.ru.
2: Выбирай и слушай.
4: Европа Плюс.

0: лучших треков.
1: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: This is Nicki Minaj.
3: David Guetta.
4: We're One Direction.
5: This is Carly Rae Jepsen.
6: I'm Calvin Harris.
7: Европа плюс топ 40.
8: Высокая концентрация хитов.
9: Топ мьюзик нон-стоп.
10: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ever Since You Left Me. Вот что бывает, когда зацикливаешься на своих бывших, бывшем, бывшей. Даже песни им посвящают. Вот такие они творческие люди, Френч Монтана и Макс Би. Я что думаю? Надо брать пример с этих ребят. Если что-то долго не отпускает, стараемся все конвертировать в творчество. Пишем музыку, картины. Что можно еще писать? Стихи. Все в дело, короче говоря, все в дело. Кто знает, возможно, в скором времени ваш хит мы услышим и здесь, на радиостанции номер один России. Все возможно, но сперва заценим Майкла Джексона до финала этого часа и дуэт Хёрдс с компанией Purple Disco Machine Wonderful Life.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на лето.

0: рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением, ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
9: Без комиссии.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
11: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
12: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
13: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
14: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
13: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Билли Джин в финале этого часа на Европе Плюс. Майкл Джексон, тире, легенда. Легенда абсолютная. Каждая его песня превращается в концептуальное шоу. За это мы его и любим, безусловно. В час новый мы уже заправили больше хитов и больше музыки. Всем welcome.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 13 часов. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Встречайте.
2: Привет, Макс. Добрый день всем. ГИБДД анонсировала новый рейд в столице. Синоптики предсказали возвращение 30-градусной жары. И россияне рассказали, что они больше всего любят пить летом. Далее о подробности. Новый рейд проведет столичная госавтоинспекция. Завтра в Москве начнется мероприятие ГАИ под названием «Велокурьер». Он будет организован в целях профилактики правонарушений среди лиц, которые оказывают услуги доставки. Сотрудники ГАИ попросят курьеров быть внимательнее на дороге, а также уважительно относиться к пешеходам при передвижении по тротуарам. Также доставщикам напомнят о важности использования защитной экипировки со светоотражающими элементами. Напомню, ранее в рамках рейда под названием «СИМ» гаишники оштрафовали больше 2000 самокатчиков и велосипедистов. Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в период отпусков. По словам экспертов в области безопасности, в летние месяцы особенно распространены схемы с продажей билетов и бронированием жилья. Мошенники массово рассылают сообщения по СМС и электронной почте, маскируясь под авиакомпании и РЖД. Граждан либо завлекают покупкой билетов по заниженной цене, либо запугивают срочной необходимостью подтвердить бронирование, присылая ссылки на поддельные сайты. Для защиты от мошенников специалисты рекомендуют бронировать жилье и покупать билеты только на проверенных площадках. Когда в Москву вернется 30-градусная жара? Ответ на этот вопрос нашли синоптики. По их словам, потепление начнется уже завтра. В столице области столбики термометров могут подняться до отметки в 28 градусов, а уже 2 июля в Москве и Подмосковье ожидается плюс 30 градусов в тени. Это значит, что на открытом солнце будет еще жарче. В ночное время столбики термометров будут находиться в коридоре от плюс 14 до плюс 18 градусов. Какие безалкогольные напитки россияне любят больше всего? Ответ на этот вопрос нашли социологи. ТАСС сообщает о том, что чаще всего наши люди покупают соки и нектары из фруктов. На втором месте по продажам

новостями пока все. С вами остается Макс Филин. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 13 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

на Европе Плюс. Время такое, что можно и приятного аппетита пожелать. 13.19 в столице. Всем, кто обедает, слушает хиты, проводит это лето с нами. Большой вам привет, ребята. Держимся и дальше тоже вместе. Вместе оно как-то всегда теплее летом, даже если вот и 20 градусов за окном, и гроза вот-вот начнется. Это все не так важно. Главное быть вместе. Да, и из хитов дальше с нами Сирил и Дин Льюис, Follow Your Feet. Будут также клевые девчонки Кэти Перри и Ники Минаж. Еще очень приятная летняя тема Latino Pongo от Russian Raul Alejandro. Андро и Уискидар, стоит дождаться. Реклама.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
3: Дорогой, ужин готов.
4: Как и наш новый дом.
3: С просторной кухней.
4: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
3: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
4: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ СК МПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
5: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15
6: 00. 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966 138 138 4. 966 138 138 4.
3: Мобильное приложение «Европа Плюс».
7: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
3: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
7: Узнавай, какие треки играют в эфире, голосуй за любимые хиты и слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте.
3: Мобильное приложение «Европа Плюс».
7: 12+.
6: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

0: Человека птицы Феникс с той самой суперспособностью восстанавливаться во что бы то ни стало, рождаться заново. Полезный навык, да, надо практиковаться в этом деле тоже. Так что планы на это лето у нас простые. Расправить крылья и лететь навстречу к летним вечерам, мечтам. Ну а в планах на ближайшие дни нам поможет, конечно, Павел Беседин и Афиша.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате трагикомедия под названием «Курочка, пух и прах». Венгерский режиссер Дерт Пальфи сделал дерзкий выбор, поставив в центр сюжета курицу. Пернатая рождается на греческой ферме и отличается от собратьев черным окрасом, что и спасает ей жизнь. Однажды курочку хотят сделать основой для супа, однако она вовремя сбегает. Пернатая попадает в пасть собаки, оттуда в руки старика, он выхаживает беднягу и поселяет ее в курятник, где она начинает нести яйца. Но, поняв, что ее детей забирают каждый день, она задумывает еще один дерзкий побег. Главную героиню фильма сыграли сразу 8 птиц, а с помощью монтажа ее инстинктивные движения обрели разум и смысл. В театре Вахтангова легендарный спектакль «Мадемуазель Нетуш». Постановка Владимира Иванова стала новым прочтением оперетты, но в ней остались особый шарм, изящество, остроумная шутка, восхитительный вокал, озорной танец и легкий ироничный стиль вахтанговской игры. По сюжету степенный учитель музыки пишет весьма фривольные оперетты, а юная воспитанница монастырского пансиона мечтает о театре. Впервые оперетту «Мадемуазель Нетуш» поставили в театре Вахтангова в декабре 44 года. Ее новая версия украшает афишу площадки без малого 20 лет, начало в 7 вечера. Всероссийский музей декоративного искусства приглашает на выставку Веры Мухиной под названием «Диалоги грани». Это новый взгляд на творческое наследие легендарного скульптора. Проект показывает мастера как новатора международного масштаба, совершившего революцию в художественном стекле, архитектуре и монументальном пластике 20-го столетия. Экспозиция охватывает почти полвека творческого поиска от ученичества в Париже и знакомства со стекольными мастерскими Италии и Франции до создания экспериментальной лаборатории художественного стекла в Ленинграде. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

0: Здесь было горячо, здесь Кэти Перри, Ники Минаж, классные девчонки, это было реальное противостояние. Что сказать, жаркое соперничество двух певиц в тандеме под названием «Swish, Swish», это было горячо. Дальше снова про лето, мы не устанем слушать музыку про лето, на этот раз ждем Федука и мистера Джонни, чуть раньше здесь Flo Rida, Right Round и Annabelle England, Get Busy, но сперва, через пару минут встречаем Тедди Свимса, Mr. Know It All.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс.
4: Твоя свобода выбора.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
4: europaplus.ru.
3: Больше хитов, больше музыки.

0: Будем включать уже сегодня в 20.00 по московскому времени в шоу «Летний вайб». Горячие новинки, любимые хиты с оттенком лета. Все это будет там целых 2 часа. Включайтесь уже сегодня и каждый будний день по Москве. Ну или даже не выключайтесь до этого времени вовсе. Дальше тоже будет хорошо, тоже хитово. Впереди Green Day и ху, если не он, мистер Чимин через пару минут с тем самым вопросом.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
2: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Coldplay — это как Green Flag в мире музыки, и Алекс Матвеев, надо сказать, тоже, и он уже здесь.
1: О, комплиментарно заканчиваешь этот час. Ла, спасибо тебе большое, рад видеть, рад слышать. Ну а мы идем дальше, слушаем хитами на Европе Плюс.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 14:00.

0: Авен, диджей-продюсер из Италии. Отличный летний хит «Meet Me in the Dark», который мы ждем у нас в чарте в Еврохит Топ 40. И, конечно, не забываем поддерживать любимые хиты на europaplus.ru. Итоги недели уже в пятницу. Да-да-да, вот так вот. В понедельник уже все мысли о пятнице. Это нормально.
1: Дорогой, ужин готов.
2: Как и наш новый дом.
1: С просторной кухней.
2: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
1: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
2: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компании «Садовое кольцо». Застройщик ООО «СЗ СК МПС». Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
3: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
2: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
3: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
2: Магазин мебели «Д1».
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
6: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанк от 430 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
7: Рекламная служба в Клину 966-138-138-4.
8: Здравствуйте, вы совершали перевод.
9: Для вас выгодное предложение.
8: Я твой виртуальный помощник, переключаю тебя на живое человеческое общение.
10: Привет, я Антон Камолов.
11: Я Лена Обитаева.
10: Мы тебя слушаем.
12: Радиоактивное шоу на Европе Плюс.
13: По будням с 8 до 10 вечера.
14: Обсуждаем самые удивительные истории.
15: Говорим на самые актуальные темы.
13: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru.

Satisfying на Европе Плюс, один из самых богатых и известных диджеев мира, Калвин Харрис, который иногда, ну, правда, редко, но метко и сам поет в своих треках, но делает это так вот аккуратненько, осторожненько. Но когда понимает Калвин, что это за него лучше сделает кто-то другой, он, конечно, не жадничает и отдает вокал профессиональным вокалистам. На этот раз Калвин Харрис вместе с Джази Satisfy. 14.35 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Манойлов. Идем дальше.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Мобильное приложение «Европа Плюс».
6: Здесь больше хитов, больше музыки,
7: никаких ограничений и полностью бесплатно.
8: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
9: Узнавай, какие треки играют в эфире.
10: И слушай подкасты любимых шоу в любое время,
11: в любом месте.
12: Мобильное приложение «Европа Плюс».
13: 12+.
14: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты. Лото!

0: Ну, немного о тех, кого слышим дальше. Это серьезный парень Зейн, Die For Me. Мощный хит от Imagine Dragons, Thunder. Ну и Body Talk, абсолютно летний хит от Али Фарбан. И, само собой, не только они будут с нами в следующие 30 минут на Европе+.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

0: Plus.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Плейлисты разных стилей и направлений.
11: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
13: А котики?
14: И, конечно, котики.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Отличного понедельника. В Москве 15 часов.

0: I Can't Wait на Европе с Боб Синклара Кайза. Отличный хит. Всем привет и легкого летнего понедельника. Меня зовут Алекс Мануилов, а они уже на подходе на горизонте. Two Colors, елка и не пропусти яркую новинку. Диджей Годжа. Впереди Ми Чико.
1: Так, сейф опечатали.
2: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс.
4: Твоя свобода выбора.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
4: europaplus.ru.
3: Больше хитов, больше музыки.

15.36 в Москве и чуть позже на Европе Плюс. Не просто хит, а хит номер один сейчас у нас в чарте в Еврохит Топ 40. А это, напомню, они, BTS. Впереди Swim.

0: кто обожает экспериментировать, это Доминик Файк. Услышим Baby Doll. Музыка разная намечается у нас в эти 30 минут, но однозначно супер хитомы.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Так звучит лето на Европе+.

0: Это Мизмо. Да, hello, привет всем, кто слушает Европа Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну а чуть-чуть попозже с нами уже Тедди Свимс, его Mr. Know It All. А ведь начинал когда-то с кавер-версии известных хитов, затем пел, как он сам говорит, одновременно в 8 разных группах, чтобы заработать какие-то деньги. Причем даже в хардкор-команде работал Тедди Свимс. Но все это уже в прошлом. Сейчас Тедди совсем другой. Какой? Услышим через пару минут.
1: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанд от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
4: Клин станционная 10.
5: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
7: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
8: Когда у песни тысячи лайков, у клипа миллионы просмотров, когда ей делятся в соцсетях, слушают в плеере, напевают на ходу, когда под нее невозможно устоять на месте, когда эмоции через край и невозможно остановиться,
9: тогда песня попадает в самый честный музыкальный чарт страны.
10: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
11: Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым.
12: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
13: Подробности на europaplus.ru.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Don't Wanna Go Home на Европе Плюс, Медуза. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Зейн, Тейлор Свифт, Пост Малон и модный сейчас Temper City. Уже скоро на Европе Плюс их дебютный сингл образца 2026. Услышим Self-Aware.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Радиоактивное шоу Rush. Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст Rush на iTunes.

0: Плюс.
1: Реклама.
2: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением, ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Levels, легендарный хит от Avicii на Европе Плюс. А в начале часа следующего Offenbach. Их актуальная история на день сегодняшний. Впереди Miles Away.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: На часах в Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
2: Алекс, привет, всем добрый вечер. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в июле вступают в силу новые законы, направленные на борьбу с мошенниками и усиление контроля за мигрантами. Банки теперь смогут получать из бюро кредитных историй данные для предупреждения мошенничества, а родители будут обязаны предоставлять выписки по счетам детей для отслеживания финансовых операций и защиты от преступников. Также значительно вырастут пошлины для мигрантов. За оформление гражданства 50 тысяч, за разрешение на проживание 15 тысяч, а за вид на жительство 30 тысяч рублей. Средний срок автокредита в мае этого года достиг максимального значения с начала 24-го, это почти 6 лет. По сравнению с маем прошлого года показатель вырос на 17,5%. Наибольший средний срок зафиксирован в Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской области, Пермском крае и Ростовской области, а наименьший в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. И Дуа Липа открыла библиотеку в португальском городе Порту. Она станет постоянной частью известного книжного магазина «Лелла», интерьером которого вдохновлялись при создании вселенной Гарри Поттера. Это следующий шаг певицы после создания книжного клуба, который носил название «Сервис 95» в 2021 году. Для проекта собрали около 100 книг, затрагивающих неоднозначные и цензурируемые вопросы. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алекс Мануйлов.
1: На Европе Плюс.
0: Это топ-новости в Star News. Лорен Хилл получит награду Living Legend Icon Award на BET Awards 2026. Организаторы назвали певицу воплощением живой легенды, которая формировала эпоху. Лидирует же по числу номинаций Cardi B. Церемония награждения состоится 28 июня в Лос-Анджелесе. Ну и еще немного о Cardi B. Она публично извинилась перед Латто за грубость в телефонном разговоре, который попал в сеть в сентябре. Певица объяснила свое поведение беременностью и эмоциональным состоянием, назвав слова непреднамеренными. Латто, в свою очередь, подтвердила, что открыта к примирению, но уже не нуждается в извинениях. Конфликт длится почти год. Шакира в интервью People заявила, что чувствует себя так, будто только начинает карьеру, несмотря на 30 лет успеха. Она призналась, что трудности закалили ее и научили быть сильнее. Сейчас Шакира готовится к выступлению в перерыве финала чемпионата мира 19 июля. Все роялти от песни «Die Die», записанной с Burna Boy, она перечислит в образовательный фонд Global Citizen. Тейлор Свифт признана самой богатой певицей в истории по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 2 миллиарда долларов. В 2025 году она выкупила права на свои песни за 360 миллионов, а рекордный тур Eras принес Тейлор Свифт более 2 миллиардов долларов. Свифт также назвали одним из самых коммерчески успешных авторов песен всех времен. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News.

0: Hotel на Европе's California Nights. 14 недель у нас в Еврохитов 40. Сейчас 23 место, напомню. Ну, возможно, братья Каулиц и их дружная команда будут гораздо выше по итогам этой недели. Не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Это можно сделать в любое время дня и ночи.
1: Дорогой, ужин готов.
2: Как и наш новый дом.
1: С просторной кухней.
2: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
1: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
2: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ и СКМПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
3: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
1: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
3: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, 2-й этаж.
1: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
3: Магазин мебели «Д1».
4: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.

0: 12А и деревня Белавина 20А. Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
2: Это 4 миллиона друзей.
3: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
2: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
3: Больше хитов. Больше музыки.

0: Meet Me in the Dark. Отличная новинка от диджея-продюсера Ave на Европе Плюс. А вот на подходе уже Алекс Уоррен, который в своей жизни прошел очень многое. Ну, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Но, как он сам говорит, ни о чем не жалеет. Я был не идеальным парнем, но благодаря этому опыту стал лучшим мужем и другом, сказал как-то в интервью Алекс Уоррен. Fever Dream уже очень скоро на Европе Плюс.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Клин, станционная 10.
2: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
4: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
6: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
7: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: легкая, ненавязчивая история Феникса, это Marshmello и Portugal The Man. 17.50 в Москве, до конца этого часа. Сначала Leoni The Weeknd, а затем сами Gorillaz нас порадуют. Их знаменитая история Feel Good Inc. на подходе.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличные от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
14: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
16: Без комиссии.
17: Что-что?
16: Эквайринг без комиссии.
17: Что?
16: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
17: Что?
16: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
18: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
19: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
20: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Неповторимый, непревзойденный Gorillaz на Европе Плюс, Feel Good Inc. Ну а дальше еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди, возможно, твой самый-самый любимый на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А на столичных уже 6.
3: Европа Плюс.
2: Игорь Акулов в студии с новостями прямо сейчас. Игорь, привет.
4: Костя, привет. Всем добрый вечер. Миноборнауки предложило внедрить в новую модель высшего образования курсы по ИИ. Новые рекомендации по установлению оптимальных скоростей на дорогах разрабатывают в России. И испанский визовый центр увеличил срок рассмотрения документов. Подробности далее. Все отели в Крыму стараются обеспечить отдых туристам, несмотря на трудности. Они работают штатно, проблем с доставкой продовольствия нет, а при отключениях электричества используются генераторы. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Однако туроператоры фиксируют существенное снижение числа бронирований. На ближайшие заезды аннулировано 70% ранее забронированных туров. До начала кризиса отели были загружены на 100%, сейчас примерно на 65%. Правительство обещает стабилизировать ситуацию в течение 2-3 недель. Новые методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных режимов на дорогах разрабатывают в России. Их планируют принять в следующем году. В Минтрансе пояснили, что рекомендации будут учитывать фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий. Документ носит добровольный характер, но по итогам его использования будет сформирован конкретный порядок введения ограничений. Сейчас в России действуют следующие лимиты. В жилых зонах до 20 км в час, в населенных пунктах до 60, а вне населенных пунктов до 90. Миноборнауки предложило внедрить в новую модель высшего образования два обязательных модуля по искусственному интеллекту. Базовый для всех студентов и профессиональный для применения ИИ в конкретной специальности. Базовый модуль планируют апробировать в 17 университетах участников пилотного проекта по переходу на новую модель. Для успешного внедрения потребуется масштабная переподготовка преподавателей. Испанский визовый центр в Москве увеличил срок рассмотрения документов до 45 дней в связи с ростом числа заявлений на шенгенские визы. Специалисты рекомендуют подавать документы заблаговременно. Ранее аналогичное предупреждение сделал итальянский визовый центр, где сроки обработки составляют не менее 60 дней. Напомню, в ноябре прошлого года Еврокомиссия запретила выдачу новых миграционных виз россиянам, но по итогам прошлого года Испания, Италия и Франция выдали больше всего шенгенских виз россиянам, всего более 620 тысяч. И кожаные бабушкины шлепанцы на анатомической пробковой или деревянной подошве стали неожиданным трендом этого лета. Несмотря на то, что ранее эта обувь считалась некрасивой, сейчас на нее обратили внимание известные личности, включая Лили Роуз Депп и Жанну Дамас и других звезд. Один из модных журналов отметил, что ортопедические шлепанцы, десятилетиями считавшиеся утилитарными, превратились в объект желаний самых стильных девушек. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 77 рублей и 6 копеек. Евро торгуется на отметке 87 рублей и 40 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Костя Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Лето 2026. Ужель, Moving to the Sun. Прямо сейчас здесь, на радиостанции номер один в России. Ну тут вообще без шансов, серьезно. Этот парень никому шансов этим летом точно не оставил. Невероятная танцевальная история. И уверен, что нравится она не только мне, но и тебе. Здрасте, это Фомин. И с этой минуты и до конца этого дня мы будем, естественно, вместе. И вместе с суперхитами. А без этого вообще никак. Я обещаю, что понедельник у нас закончится красиво. Впереди Time Impala и Джани. Послушаем Дракула. Но прежде суперхит от BTS. Swim скоро. Реклама.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.

0: Ялта 12А и деревня Белавина 20А.
1: Дорогой, ужин готов.
2: Как и наш новый дом.
1: С просторной кухней.
2: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
1: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
2: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ СК МПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
3: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
4: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
5: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 963 723 2008.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Дракула от Тайм Импала и Дженни. Ну а у нас в Еврохите на прошлой неделе этот дуэт дернул сразу вверх аж на 6 позиций. Сейчас занимает 8 место. Можно, нужно, выше. Европа+.ру, раздел Еврохита. Добро пожаловать до ближайшей пятницы времени. Во! Заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и в пятницу будем слушать, что получилось. Может быть, Дракула доберется и до вершины.
1: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
3: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
2: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
3: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
2: Магазин мебели «Д1». Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
6: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: on the beat.
1: I went deaf. Прямо сейчас на Европе Плюс от French Montana и Must Be. Классный трек. 18.51 в Москве. Ну и если кто-то сейчас ждет, что я скажу, что буквально минут через 9 появится в эфире вечернее шоу «Rush». Нет, ребята, не в этот раз. Ребята отправились отдыхать, каникулы. Ну а у нас с вами впереди летний вайп. И это будет крутая штука, которую, ну, надо в полной мере распробовать уже сегодня. Поэтому ни в коем случае летний вайп в 20.00 по Москве не пропусти. Скоро все будет.
2: Реклама.
3: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
1: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
3: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ-40.

0: время эта история добралась до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40, если кто помнит. Адам Ламберт в финале этого часа на Европе Плюс и его What I Want From Me. Дальше хиты обязательно, дальше понедельник, дальше вечер. Отдыхаем и наслаждаемся. Все это впереди. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Семь вечера в Москве. Игорь Акулов пришел, новости принес, сейчас все расскажет. Игорь, привет.
2: Костя, привет, всем добрый вечер. Объем наличных денежных средств в обращении в России сильно вырос. Названы города лидеры по вводу жилья. И введение оценки за поведение в школах поддержали большинство родителей и учащихся. Подробности далее. В Госдуме предложили изменить порядок привлечения водителей и нарушителей к ответственности и не выносить постановление, если автомобилист оспаривает свою вину. Авторы законопроекта пояснили, что сейчас сотрудники госавтоинспекции сначала составляют постановление, а потом протокол, и водителю приходится обжаловать его уже после. Это лишает автовладельца права на защиту прямо на месте, поскольку найти юриста и собрать доказательства на дороге затруднительно. Законопроект готов к внесению в Госдуму и направлен в правительство на отзыв. Объем наличных денежных средств в обращении в России в мае увеличился на 400 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦБ. Параллельно со стремительным выводом средств с банковских счетов объем резервов на текущих счетах физлиц сократился примерно на 300 миллиардов, а на срочных вкладах почти на 200. Эксперты связывают это с падением рыночных ставок по вкладам на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, а также с усилением налоговой нагрузки на бизнес. Ранее глава госзнака Аркадий Трачук отмечал, что предприниматели стали чаще требовать оплату наличными на фоне повышения НДС и снижение порога его уплаты. Названы города-лидеры по вводу жилья в России. Больше всего жилплощади в перерасчете на одного человека в прошлом году введено в Кызыле, Краснодаре и Тюмени. Например, в Кызыле, региональном центре Тувы, на одного жителя пришлось 2,35 квадратных метра, при этом 70% составили индивидуальные жилые дома. Всего за прошлый год в России было введено 108 миллионов квадратных метров жилья, что на 0,3% выше показателя предыдущего года. Введение оценки за поведение в школах поддержали более 78% учащихся, также 73% педагогов и 87% родителей. Об этом рассказала заместитель министра просвещения Ирина Шварцман. Единая модель оценки поведения школьников будет внедрена во всех российских школах с 1 сентября следующего года. И в США две компании оказались в центре крупного судебного разбирательства из-за наггетса в форме цифр 6 и 7. Одна из них выпустила свой продукт в мае этого года, но вскоре выяснилось, что конкуренты планируют представить похожую новинку в июле. Первая компания обвинила вторую в краже и подала на нее в суд для защиты своих прав. В сети новость уже превратили в мем благодаря тренду 6-7, который завирусился в прошлом году сначала в США, а затем и в России. СМИ назвали этот феномен загадочным брейнотом, сводящим с ума учителей и родителей, и теперь же сам мем добрался уже и до судебных залов. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 77 рублей и 75 копеек, евро на отметке 88 рублей и 65 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Один из самых высокооплачиваемых диджеев современности Кальвин Харрис совместно с Джази. Satisfy. В столице уже 18. Было когда-то, сейчас 19.20. Прошу на это внимание обратить. И я надеюсь, что к этому моменту уже многие добрались до дома. Надеюсь, что все уже отдыхают и расслабляются. Ну и, кстати говоря, уже буквально минут через 40 мы с вами будем расслабляться под летний вайб. Реклама.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 963 723 2008.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
3: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
4: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
5: В мире гаджетов, смартфонов и планшетов,
6: когда все посылают друг другу смски, месседжи, твиты, комменты,
5: а эмоции заменили лайки и смайлы.
6: Я, Антон Камолов.
5: И я, Лена Абитаева.
6: Предлагаем тебе живое, человеческое общение
5: на самые интересные темы.
4: Радиоактивное шоу на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера. Поговори с Антоном Камоловым и Леной Абитаевой обо всем, что тебя волнует. Пропустил эфир? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.

0: нашего эфира. Это Мизмо и Hello. Здравствуй, страна. Привет всем отдыхающим. Надеюсь, что таких вся страна. Надеюсь, все уже отработали этот понедельник. Да, не самый легкий день, но и надо признать, что летом это переносится гораздо легче, чем зимой. Правда ведь? Поэтому давайте наслаждаться каждым моментом. Ну а минут через 25 будем наслаждаться еще и абсолютно летней, легкой, красивой, солнечной музыкой. Все это в летнем вайбе здесь на Европе Плюс. Ни в коем случае этот момент не прозевай.
1: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Мобильное приложение Европа Плюс.
5: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.
6: 12+.

0: Кайзен на Европе Плюс. Летняя история под названием I Can Wait. Ну и, кстати говоря, у нас есть еще одна летняя история.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск.
4: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10 делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс.
4: Лето звучит классно.
6: Реклама.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
9: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
10: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
11: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
10: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
12: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. «Ашан» – все выгодное тут.
4: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Какой красивый финал часа на Европе Плюс, а главное, практически легендарный Шиллер Петер Хепнер на Европе Плюс прямо сейчас. Dream of You, а дальше больше, и как раз таки, мне кажется, вот это вот отличная финалка чего-то большего. Чего-то большее будет в новом часе. Пройдем.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Двадцать с нулями в Москве.

называется «Кайфун». Здрасте, это «Летний вайб» на Европе Плюс. 120 минут на то, чтобы забыть о том, что, ну, большая часть жизни — это все-таки работа, да? А вот вспомнить нужно о том, что лето сейчас, и нужно ловить каждый момент. Вот начнем с этой самой секунды. Здрасте, это Фомин, ну и в ближайшее время я точно обещаю Нелли и Team ID, Addicted. Раньше появится Crystal и Notion, The Day. Ну а распечатаем сегодняшний выпуск летнего вайба с

0: станции номер один в России. Это «Летний Вайт» на Европе Плюс. Сегодня стартовал. Ну и до августа с 20 до 22 по Москве все обязательно будет здесь, на Европе Плюс. Будем отдыхать, чилить, наслаждаться жизнью. Лето классно проводить в компании хорошей, под лучшую мировую поп-музыку. Летнюю, легкую. Ну, в общем, все это приятное будет теперь с нами. Ну и я рекомендую не пропускать в ближайшее время продолжение всей этой классной музыки. На подходе «Хюжель», «Топик», «Араш». Слышим «I Adore You», прежде «Disco Jungle» и «I Like to Party», ну и «Bella Oro», «Don't Chat». Скоро в «Летнем вайбе».
1: Летний вайб.
2: Реклама.
3: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
4: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: рабочего дня. Каждый расслабился, каждый получает удовольствие. Хюжель, Топик, Араш прямо сейчас на Европе Плюс. I adore you в летнем вайбе. Дальше, кстати говоря, будет продолжение. Russian, Рау Алехандро, Wizkid и Pongo. Летний трек, красивый трек, легкий трек. Ну и Surface, Sunday Best. Уже скоро здесь на Европе Плюс. Летний вайб.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Больше хитов. Больше музыки.
1: Летний вайб
0: на Европе Плюс.
1: Саунд этого лета.

Летний вайб продолжается. Здрасте. Впереди легкая солнечная музыка. Например, до финала этого часа мы с тобой обязательно услышим Rag & Bone Man и Макс Чапман. Whisper. Прежде. Yeah. И, естественно, A-Track вместе с ними. Классный трек, который пропускать не стоит. Heads Will Rock. Все это в летнем вайбе. Оставайтесь.

0: Да, я говорил, что будет классная музыка на протяжении всего часа, и это еще не все. Впереди еще целых 60 минут, об этом тоже не стоит забывать. Это Dragon Ball Man и Макс Чапман, Whisper. Дальше, дальше больше, поэтому делай приемник громче, продолжаем кайфовать.
1: Европа Плюс. Радио номер один.

после понедельника вот что так нужно и можно сделать вместе со мной. Здрасте, это Фомин и второй час летнего вайба на Европе Плюс. После раннего подъема, после поиска бензина, пробок, работы, это сделать сегодня просто необходимо. Ну, надо выдохнуть. Действительно, на это у нас есть с тобой целых 59 минут, поэтому устраивайся поудобнее. Ну и, конечно же, получай во втором часе летнего вайба классный трек. Мне кажется, это один из лучших припевов в нашем эфире на данный момент. Это «Медуза», «Don't Wanna Go Home». Прежде Крис Лейки и «The My Mind». Ну, а начинаем с Ty Dolla, Kanye West и Skrillex. Эго.

0: Будет классный трек с прекрасным припевом «Медуза» и «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас на Европе Плюс. Но если не хочется, можно не двигать в сторону дома, можно где-нибудь прогуляться, лето, прогуляться вместе с Европой Плюс под лучшую мировую поп-музыку, естественно, под летний вайб. Ну, чтобы было хорошо, чтобы было приятно, потому что Европа Плюс и летнее настроение, они мы вот так вот вместе, всегда рядом. Кстати, рядом с нами отличный трек от «Ужеля». Moving to the sun. Летний вайб.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда. 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сус прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Ужели его классный трек Moving to the Sun. Кстати говоря, впервые эта история прозвучала на Коачелле и тут же стала, ну, просто мировым бенгером. Классика теперь этого года. Да, лучший трек танцевальный на данный момент в эфире летнего вайба. Я думаю, что летом он еще нам пригодится. Мы его обязательно с удовольствием еще послушаем. Ну а в ближайшее время продолжение летнего вайба. И флярок Another Day. Летний вайб.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: гремело. Ну и в этом даю жару. Пегги Гу на Европе Плюс. Back to One. Ну что, вот первый выпуск летнего вайба и подходит к завершению. Но у нас с вами еще времени до середины августа, поэтому мы еще наслушаемся классной музыки здесь, на Европе Плюс, в летнем вайбе. Каждый день с 20 до 22 в Москве мы будем кайфовать, слушать летнюю музыку. Завтра не пропусти. Летний вайб.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже 10.

классно звучит все это дело, как-то так олдскульно. Another и 54 Ultra на Европе Плюс прямо сейчас. Talk to you. В столице 22:20. Привет всем, кто пока еще не спит. Я тоже пока еще стою, играю, да, билеты продаю. В общем, все это на мне. Фомин здесь, приветствую всех и каждого. Доведу всех до вторника и, естественно, под лучшую мировую поп-музыку. Но прежде напомню, что завтра с утра летнее у для того, чтобы проснуться, взбодриться, поиграть, получить подарки. Ну, в общем, все это для тебя с утра пораньше. Ни в коем случае момент этот не упусти. Ну и, конечно же, не упусти Джонни Федук. Лето очень скоро здесь на Европе Плюс. Но прежде немного финской поп-рок музыки. Да, это Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, ну и Тейби Свимс с суперхитом Mr. Know It All.

0: только хиты.
1: 45 минут.
0: Слушайте, впереди просто невероятно классная музыка. Очень скоро мой любимый трек от Tokyo Hotel «Love Who Loves You Back». Раньше «Time Impala» и «Johnny Dracula».

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 11.

Вот так вот звучит лето здесь на Европе Плюс. Только что Мизмо и Hello. Приветствую всех, кто пока еще не уснул, пока еще проводит свое драгоценное вместе со мной. Это Фомин, мы с вами доберемся до вторника. И осталось немного, вообще не чуть-чуть. Прям рукой протянуть и, собственно, мы во вторнике. Но до этого стоит напомнить о том, что завтра с утра пораньше, для тех, кто уже, наверное, на боковой, или, может быть, прямо вот сейчас, в эту минуту собирается, секундочку. Вы пойдете, но прежде знайте, что завтра с 7 до 10 здесь на Европе Плюс летнее УА. Это игры, подарки, классные музыки, различные, рыбов можно наловить. Ну, в общем, все это будет здесь на Европе Плюс. И, естественно, будет еще кое-что, где ты можешь отхватить что-то невероятное. Что именно, а можно выяснить на нашем сайте europaplus.ru. В общем, вся информация, добро пожаловать, смотри, читай, ну и будь в курсе. Дальше, будь в курсе лучшей мировой поп-музыки. Это тоже у меня есть, например, на подходе Cardigans и Rewind, но прежде Alex Warren и трек, который есть в Billboard Hot 100. Что за трек? Оставайся, выясним скоро.

Это Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Прямо сейчас ртуть, кстати говоря, на концерт этого парня. Мы раздали 100 билетов. Я думаю, вы знаете, вы слышали, и кто-то даже получил их. Ну и в августе обязательно встретимся в Лужниках на концерте Вани. Это будет, конечно, круто. Ну и из крутого в ближайшее время отличный трек от David Thames, которые добрались до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40. Называется он «Rain Dance».

0: вся эта музыка здесь на Европе Плюс уже скоро.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Встречаем вторник в столице полночь.

Да, все правильно. Чего там ждать? Уже прямо сейчас отдай свой голос за I Can't Wait на europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40, чтобы помочь Бобу Синклеру и Кайзи попасть в ТОП 10 чарта, а то уже вторую неделю топчутся вокруг 15 строчки и не могут подняться выше. Ну, надо, да, надо помочь ребятам. Всем большой привет, всем здрасте. Кто с Европа Плюс решил провести эту ночь? Я, Олег Шишкин, с удовольствием составлю компанию вместе. Что сделаем? Вместе встретим рассвет, вместе встретим Тимура Бодрова и вместе будем наслаждаться крутейшей музыкой уже в ближайшие 15 минут на Европе Плюс. Аве, диджей из Италии, Met Me in the Dark, новинка, также классика хип-хопа, French Montana, Max B, Ever Since You Left Me и летняя классная вещица от Рехаба и Пеликан, Лока-Лока, буквально через 2 минуты.

Это лето 2026 звучит гораздо сочнее и гораздо приятнее. Meet Me in the Dark в наших приемниках только что. Классный трек, который вышел из-под руки итальянского диджея Аве. В Москве 0.33 останавливаться не будем, тем более, что впереди нас поджидают такие топ-артисты, как Майя Мишель. А немного с ней посидим на Малиновой Луне. Да, почему бы и нет. Также услышим Холзи и ее практически визитную карточку Nightmare, но раньше всех лидера нашего еврохита BTS. K-pop idol с треком Swim. Через 2 минуты дождись.

0: звездочка из Германии Лени Каллум Скотт. Stay. Вот такой список. Блести ожидания. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск.
4: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10. Делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс.
4: Лето звучит классно.

чувствую этот уикенд. Еще одна летняя тема Moon to the Sun. Это Хужель, Имаэль Энджел и Ультра Нейт только что в наших приемниках. А следующий, кто порадует наш слух, будут Медуза, Генри Камомилл, танцевальная вещица Don't Wanna Go Home. Еще взбодримся чашечкой эспрессо вместе с Сабриной Карпентер и послушаем шикарное соул-исполнение Тедди Свимса Mr. Know It All уже вот-вот на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ребята, которые дают приятным вайбом ночным клубам и опен-эйра в конце нулевых. Но кто тогда в то время любил заглядывать в подобные места, то прекрасно понимает, о чем я говорю. Это «Медуза» и Генри Камомилл на радиостанции номер один в России. В столице час 35, салют всем не спящим. Продолжим проводить время в приятной компании Европы Плюс и компании таких хитмейкеров, как Беарвульф, смачнейшей работой «Феникс», чуть раньше Дэйв Рамон, Минелли, одна из моих любимых тем, «Love on Repeat», а раньше всех Зейн Малик и «Die for me».

И ближайшие 30 ловим исключительно хиты на Европе Плюс. За это время мы услышим Tokyo Hotel, California Nights. California Nights, going like a flame. А еще ждем диджея Годжу и Мичика.

Ну, не знаю, как там в Калифорнии ночь, а у нас в Москве ночь проходит очень даже классно. И не забываем, кстати, про отличное утро вместе с Европой Плюс. Да, бригада У у нас в отпуске, но это прям вообще не страшно, скажу так. Поскольку у нас есть Тимур Бодров и летнее У, там море солнечного настроения, много игр, много улетных подарков, велосипеды, экшн-камеры и не только. Так что заводи будильник на 7 утра, чтобы не проспать. А пока будем прокачивать свое настроение под такие хиты, как «Hello» от Мизма. Еще услышим электронику «Let Me Be» от проекта «The Second Voice». Еще обещала быть Майли Сайрус хитом «End of the World».

Просто шедевральная работа. Hello! Еще одна новинка от Мизма, которая предельно заряжает солнечным настроением, но еще больше летних хитов ты можешь получить каждый вечер здесь, на Европе Плюс, в летнем вайбе, потому что это идеальное место, где ты можешь спокойно почилить после работы, подтягивая прохладный лимонад и окунуться в атмосферу вечернего пляжа. Все это с радостью тебе организует Костя Фомин уже сегодня, например, с 20 до 22 часов по московскому времени. Не пропусти. Прямо сейчас не пропусти хиты на Европе Плюс. На подходе Marshmallow и Portugal Be Man, трек Феникс. Еще к нам на пару минут заглянут Эвелон и Роксон, которые порадуют стильным саундом Vertigo, и Алекс Орен, Fever Dream уже скоро-скоро на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

услышим звездочку Лиани, Калла Маскота, Stay. И это далеко не все, что ждет нас впереди, так что на эти полчаса остаемся с Европой Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 3:00.